всегда. Час свидания, час разлуки. Я люблю тебя всегда. Только бровью поведи, только сердцу повели. Станет сердце под знамена, атакующей любви не умею я жить по-другому.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: жизнь перехранить. Не бойтесь жизнь переломить, жизнь переломить, жизнь переломить.
1: Ночь — это половина жизни, лучшая половина.

сегодня зима. Я хотел въехать в город на белом коне. Да хозяйка корчмы

закрывает глаза твои, и на охоту выходят реальные сны. Сны о том, что приснится,

0: просто почувствовать нежность к мирозданию – лучший повод встать с утра пораньше.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого

0: ты главная для меня.
1: Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, что вы снова получили драгоценную привилегию быть живым, дышать, думать, чтобы наслаждаться и любить.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали, когда на свете.

0: ценится, чувствуется, и поэтому мы как бы все стоим друг за друга.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Наше дело правое.
2: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
3: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: проснусь?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на весь день?

Но с тобой судьба свела, ветром северным завьюжила, боль на сердце обожгла.

0: Таве.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
4: Кем я был и кем я стал?

Сегодня мне повезло. Я проснулся. Я жив. У меня есть эта драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить ее впустую.

держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

солнце встало из-за тучки, протянуло к тебе ручки, обняло, поцеловало и удачи пожелало. Доброе утро!

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

солнечное утро – это время тихой радости. Эти часы не для спешки, не для суеты. Утро – время неторопливых, глубоких и золотых мыслей.

0: правы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

едем в быстрый кабриолет. Я не знаю правил игры, но хочу, чтобы я победил.

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
6: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.
7: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять.

0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
1: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'll lie.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Замечали ли вы когда-нибудь по утрам, как одна ваша ножка ищет тапочек, а другую никак не заставить покинуть постель? С добрым утром!

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: проблем.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Утро действительно доброе, по определению.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

Есть такие, что прошли за любимой полземли. Я ж готов пройти весь свет, только времени все нет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Отдых для души.

быть может и нет. Просто яркий сон тех далеких лет. Ты была тогда недоступна.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Сердце так смело, твое дыхание все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Yeah. Я поймаю тебя, я тебя заберу, и смело касаясь, мы не забудем эту жару, я с тобой не играю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. «81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих». В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново по улицам Прибрежная и Новая заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». от водоочистных сооружений в деревне Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. Исланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлено 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
4: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
5: Радио ТОС на Плюс. Ритм музыки в твоем сердце.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.
6: Тосно, 13 часов.
7: Радио Тосно Плюс.
5: 70-79 УКВ.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 2 апреля на базе Красноборского центра образования состоялся муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды «Радищебец» и «Пятый Арсенал» продемонстрировали серьезную подготовку и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосно, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинский дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи. Смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. а в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосно». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и «Песня как память жива». Это событие объединило жителей поселений и гостей из Санкт-Петербурга. В городе Тосно 14 апреля прошла спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 15 апреля в райцентре состоялся летний фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций. Это событие собрало более десятки активных школьников, которые продемонстрировали свою физическую подготовку. На базе районного детско-юношеского центра прошла выставка декоративно-прикладного творчества. Она стала центральным событием районного фестиваля «Молодые дарования». Также в Тосно состоялся муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа, дом твой, береги его». Собрали работы юных художников, чтобы через творчество выразить свое отношение к окружающему миру. 16 апреля в Малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня». 17 апреля в Тоснинском ДК состоялась всероссийская ярмарка вакансий. Масштабное мероприятие собрало в райцентре десятки работодателей и сотни соискателей, желающих найти свое место на рынке труда. В этот же день в Тосно был муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В инженерной школе собрались самые целеустремленные ребята, чтобы сразиться за звание лучших в баскетболе и настольном теннисе. В поселке Ульяновка прошел районный интеллектуальный брейн-ринг для молодежи. Мероприятие, посвященное истории Великой Отечественной войны, состоялось на базе театрально-культурного центра «Саблина». В этом году всероссийская акция «Библия-ночь» в нашем районе была вновь как праздник чтения и дружбы. Она объединила жителей поселений, став ярким событием для всех возрастов. Тема акции «Единство народов – сила России». Она нашла отражение в каждой площадке. 18 апреля в Тосно состоялся традиционный военно-патриотический праздник «Пасхальный благовест». Несмотря на прохладную погоду, на территории бывшего городка аттракционов собралось большое количество жителей. 21 апреля на площадке спортивного клуба «Регион» в Тосно прошел первый районный смотр-конкурс строя и песни под названием «Патриот своей страны». В поселке Ульяновка на территории уникального памятника природы «Саблинский» 21 апреля единственный в стране подземный геотеатр распахнул свои двери для зрителей уникальной экспедиции в Левобережной пещере. 22 апреля в Тоснинском районе прошел первый муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Площадкой для соревнований стал Нурминский центр образования. В этот же день в Малом зале Тоснинского ДК состоялось памятное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В День Земли 22 апреля состоялось значимое испытание для юных натуралистов. На базе Тоснинского районного ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса проектных и исследовательских работ в области экологии и биологии. 23 апреля в Тоснинской районной библиотеке вновь было по-особому интересно и трепетно. Ведь здесь отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало торжеством слова, культуры и дружбы. В Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабное мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В Большом концертном зале собрались те, кто ежедневно работает для населения. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области. В дождливое и прохладное воскресенье 26 апреля в Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 28 апреля у деревни Коркино состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. В этот же день в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз поучаствовать в традиционной спартакиаде «За здоровый образ жизни». Также во вторник Тоснинский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленобласти. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студ весна». Помимо этого, 28 апреля в Нурме прошел районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тоснинского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях, но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тост на плюс». У нас всегда большой ассортимент музыки. Найдется для всех.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: нашей любви.
1: Да, мечтаю проснуться с тобой.
0: Все сложнее ее оживить.

0: сердце так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал?
0: А время уходит,

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Ленобводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке с федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт 2 напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в 2 нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно Плюс» с заботой о вас.

0: ведь у КВ.
1: Эй, чего грустишь? Ведь сегодня пятница, а значит, совсем скоро долгожданные выходные. Подари себе отличное настроение, оставаясь на радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: «Есть у кого».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 2 апреля на базе Красноборского центра образования состоялся муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды «Радищевец» и «Пятый Арсенал» продемонстрировали серьезную подготовку и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинский дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи. Смотр сил, проверка на прочность, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосна». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и песни «Как память жива». Это событие объединило жителей поселений и гостей из Санкт-Петербурга. В городе Тосно 14 апреля прошла спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 15 апреля в райцентре состоялся летний фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций. Это событие собрало более десятки активных школьников, которые продемонстрировали свою физическую подготовку. На базе районного детско-юношеского центра прошла выставка декоративно-прикладного творчества. Она стала центральным событием районного фестиваля «Молодые дарования». Также в Тосно состоялся муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа, дом твой, береги его». Собрали работы юных художников, чтобы через творчество выразить свое отношение к окружающему миру. 16 апреля в Малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла Всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня». 17 апреля в Тоснинском ДК состоялась Всероссийская ярмарка вакансий. Масштабное мероприятие собрало в райцентре десятки работодателей и сотни соискателей, желающих найти свое место на рынке труда. В этот же день в Тосно был муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В инженерной школе собрались самые целеустремленные ребята, чтобы сразиться за звание лучших в баскетболе и настольном теннисе. В поселке Ульяновка прошел районный интеллектуальный брейн-ринг для молодежи. Мероприятие, посвященное истории Великой Отечественной войны, состоялось на базе театрально-культурного центра «Саблина». В этом году всероссийская акция «Библия-ночь» в нашем районе была вновь как праздник чтения и дружбы. Она объединила жителей поселений, став ярким событием для всех возрастов. Тема акции «Единство народов – сила России». Она нашла отражение в каждой площадке. 18 апреля в Тосно состоялся традиционный военно-патриотический праздник «Пасхальный благовест». Несмотря на прохладную погоду, на территории бывшего городка аттракционов собралось большое количество жителей. 21 апреля на площадке спортивного клуба «Регион» в Тосно прошел первый районный смотр-конкурс строя и песни под названием «Патриот своей страны». В поселке Ульяновка на территории уникального памятника природы «Саблинский» 21 апреля единственный в стране подземный геотеатр распахнул свои двери для зрителей уникальной экспедиции в Левобережной пещере. 22 апреля в Тоснинском районе прошел первый муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Площадкой для соревнований стал Нурминский центр образования. В этот же день в Малом зале Тоснинского ДК состоялось памятное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В День Земли 22 апреля состоялось значимое испытание для юных натуралистов. На базе Тоснинского районного ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса проектных и исследовательских работ в области экологии и биологии. 23 апреля в Тоснинской районной библиотеке вновь было по-особому интересно и трепетно, ведь здесь отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало торжеством слова, культуры и дружбы. В Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабное мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. Стосненском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В Большом концертном зале собрались те, кто ежедневно работает для населения. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на Всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области. В дождливое и прохладное воскресенье 26 апреля в Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 28 апреля у деревни Коркино состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. В этот же день в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз поучаствовать в традиционной спартакиаде «За здоровый образ жизни». Также во вторник Тосненский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленобласти. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студ весна». Помимо этого, 28 апреля в Нурме прошел районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тосненского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях, но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тосненское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тосненского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио Тосно Плюс. Мы вдохновляемся вашим доверием, и оно для нас очень важно. Мы работаем для вас.

0: Правы.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосна. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосна Плюс» 70,79 МГц.
1: Радио «Тосна Плюс»
2: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на радио «Тосна Плюс».
6: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
5: Социальная реклама в эфире «Радио Тосна Плюс».
2: «Радио Тосна Плюс» 70,79 МГц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 2 апреля на базе Красноборского центра образования состоялся муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды «Радищевец» и «Пятый Арсенал» продемонстрировали серьезную подготовку и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосно, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинский дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи, смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосно». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и «Песня как память жива». Это событие объединило жителей поселений и гостей из Санкт-Петербурга. В городе Тосно 14 апреля прошла спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 15 апреля в райцентре состоялся летний фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций. Это событие собрало более десятки активных школьников, которые продемонстрировали свою физическую подготовку. На базе районного детско-юношеского центра прошла выставка декоративно-прикладного творчества. Она стала центральным событием районного фестиваля «Молодые дарования». Также в Тосно состоялся муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа, дом твой, береги его». Собрали работы юных художников, чтобы через творчество выразить свое отношение к окружающему миру. 16 апреля в Малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла Всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня». 17 апреля в Тоснинском ДК состоялась Всероссийская ярмарка вакансий. Масштабное мероприятие собрало в райцентре десятки работодателей и сотни соискателей, желающих найти свое место на рынке труда. В этот же день в Тосно был муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В инженерной школе собрались самые целеустремленные ребята, чтобы сразиться за звание лучших в баскетболе и настольном теннисе. В поселке Ульяновка прошел районный интеллектуальный брейн-ринг для молодежи. Мероприятие, посвященное истории Великой Отечественной войны, состоялось на базе театрально-культурного центра «Саблина». В этом году всероссийская акция «Библия-ночь» в нашем районе была вновь как праздник чтения и дружбы. Она объединила жителей поселений, став ярким событием для всех возрастов. Тема акции «Единство народов – сила России» – она нашла отражение в каждой площадке. 18 апреля в Тосно состоялся традиционный военно-патриотический праздник «Пасхальный благовест». Несмотря на прохладную погоду, на территории бывшего городка аттракционов собралось большое количество жителей. 21 апреля на площадке спортивного клуба «Регион» в Тосно прошел первый районный смотр-конкурс строя и песни под названием «Патриот своей страны». В поселке Ульяновка на территории уникального памятника природы «Саблинский» 21 апреля единственный в стране подземный геотеатр распахнул свои двери для зрителей уникальной экспедиции в Левобережной пещере. 22 апреля в Тоснинском районе прошел первый муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». Площадкой для соревнований стал Нурминский центр образования. В этот же день в Малом зале Тоснинского ДК состоялось памятное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В День Земли 22 апреля состоялось значимое испытание для юных натуралистов. На базе Тоснинского районного ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса проектных и исследовательских работ в области экологии и биологии. 23 апреля в Тоснинской районной библиотеке вновь было по-особому интересно и трепетно, ведь здесь отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало торжеством слова, культуры и дружбы. В Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабное мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В Большом концертном зале собрались те, кто ежедневно работает для населения. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области. В дождливое и прохладное воскресенье 26 апреля в Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 28 апреля у деревни Коркино состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. В этот же день в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз поучаствовать в традиционной спартакиаде «За здоровый образ жизни». Также во вторник Тоснинский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленобласти. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студ весна». Помимо этого, 28 апреля в Нурме прошел районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тоснинского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях. Но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
1: Радио Тосно Плюс. Хорошее настроение зовет.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: оно подходит для всех.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно.

0: плюс.
1: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: Радиосна, 18 часов.
1: Радиосна плюс
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая по задумке авторов станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Ленобводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль Олегов «День» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас, отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: «Ведь у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: «Радио Тосно Плюс» – птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 2 апреля на базе Красноборского центра образования состоялся муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды Радищевец и 5-й Арсенал продемонстрировали серьезную подготовку и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосно, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинский дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи. Смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосно». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и «Песня как память жива». Это событие объединило жителей поселений и гостей из Санкт-Петербурга. В городе Тосно 14 апреля прошла спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 15 апреля в райцентре состоялся летний фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций. Это событие собрало более десятки активных школьников, которые продемонстрировали свою физическую подготовку. На базе районного детско-юношеского центра прошла выставка декоративно-прикладного творчества. Она стала центральным событием районного фестиваля «Молодые дарования». Также в Тосно состоялся муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа, дом твой, береги его». Собрали работы юных художников, чтобы через творчество выразить свое отношение к окружающему миру. 16 апреля в Малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня». 17 апреля в Тоснинском ДК состоялась Всероссийская ярмарка вакансий. Масштабное мероприятие собрало в райцентре десятки работодателей и сотни соискателей, желающих найти свое место на рынке труда. В этот же день в Тосно был муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В инженерной школе собрались самые целеустремленные ребята, чтобы сразиться за звание лучших в баскетболе и настольном теннисе. В поселке Ульяновка прошел районный интеллектуальный брейн-ринг для молодежи. Мероприятие, посвященное истории Великой Отечественной войны, состоялось на базе театрально-культурного центра «Саблина». В этом году всероссийская акция «Библия-ночь» в нашем районе была вновь как праздник чтения и дружбы. Она объединила жителей поселений, став ярким событием для всех возрастов. Тема акции – «Единство народов – сила России», и она нашла отражение в каждой площадке. 18 апреля в Тосно состоялся традиционный военно-патриотический праздник «Пасхальный благовест». Несмотря на прохладную погоду, на территории бывшего городка аттракционов собралось большое количество жителей. 21 апреля на площадке спортивного клуба «Регион» в Тосно прошел первый районный смотр-конкурс строя и песни под названием «Патриот своей страны». В поселке Ульяновка на территории уникального памятника природы «Саблинский» 21 апреля единственный в стране подземный геотеатр распахнул свои двери для зрителей уникальной экспедиции в Левобережной пещере. 22 апреля в Тоснинском районе прошел первый муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Площадкой для соревнований стал Нурминский центр образования. В этот же день в Малом зале Тоснинского ДК состоялось памятное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В День Земли 22 апреля состоялось значимое испытание для юных натуралистов. На базе Тоснинского районного ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса проектных и исследовательских работ в области экологии и биологии. 23 апреля в Тоснинской районной библиотеке вновь было по-особому интересно и трепетно, ведь здесь отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало торжеством слова, культуры и дружбы. В Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабные мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В Большом концертном зале собрались те, кто ежедневно работает для населения. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области. В дождливое и прохладное воскресенье 26 апреля в Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 28 апреля у деревни Коркино состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. В этот же день в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз поучаствовать в традиционной спартакиаде «За здоровый образ жизни». Также во вторник Тоснинский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленобласти. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студ весна». Помимо этого, 28 апреля в Нурме прошел районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тоснинского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях. Но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: плюс 70,79 мегагерц.
3: Ночь пройдет, наступит утро ясное. Радио «Тосно плюс». Мы всегда с вами.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Человек, который прошел эту дорогу до конца.
1: В Беларуси здесь родился Иван Стасевич в крестьянской семье. Закончил 4 класса. Когда началась война, ему было 12. Детство закончилось, а дорога нет. Ушел в лес бойцом партизанского отряда.
2: Немцы настолько боялись партизан, что вырубали лес вдоль больших автострад на 350 метров. Ну, поскольку я знал каждый куст, то я их и провел более безопасным местом. Но не успел доползти до леса, фашисты развернулись и стали бить ту сторону, откуда мы пришли. Но лес большой, и все остались невредимыми. Я настолько лес знаю хорошо, и все я знал. Просто я считал своим долгом, как пионер, это делать.
3: Ваня был... Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2: Успел доползти до леса, фашисты развернулись и стали бить ту сторону, откуда мы пришли. Но лес большой, и все остались невредимыми. Я настолько лес знаю хорошо, и все я знал. Просто я считал своим долгом, как пионер, это делать.
3: Ваня был... Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: за каждым числом в статистике человек, отдавший самое дорогое, что у него было. Захоронение останков с воинскими почестями — акт восстановления справедливости и достоинства. Каждый военнослужащий, найденный спустя десятилетия, обретает вечный покой. А их родные, наконец, получают возможность прийти на могилу, положить цветы и сказать простое и искреннее «спасибо». Все это напоминание о том, что память не абстракция, а живое дело, требующее усердного труда, терпения и сердца. Пока есть люди, готовые искать, помнить и хранить с почестями своих героев, жива и сама страна. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешенкулов. Тоснинское телевидение, Чудской бор.
1: 7 мая в Тоснинском районе прошел автопробег, посвященный Дню Победы. Участники проехали 9 локаций в наших поселениях, чтобы почтить память земляков, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

0: улице тучи ходят.
1: Автопробег, он как невидимая нить, тянется с одного места в другое. И все эти места пронизаны болью, силой, мужеством и храбростью наших бойцов. Матафонов Павел Иванович защищал наш...
2: Посвященный Дню Победы. Участники проехали 9 локаций в наших поселениях, чтобы почтить память земляков, воевавших за Родину в годы Великой Отечественной войны.

0: Тучи ходят.
1: Автопробег, он как невидимая нить, тянется с одного места в другое. И все эти места пронизаны болью, силой, мужеством и храбростью наших бойцов. Матафонов Павел Иванович защищал наших.

общественного пространства. Главный посыл: для того, чтобы изменить мир вокруг, не нужно ждать особого случая. Достаточно иметь команду, идею и знать, как правильно ее подать. Сотни мыслей, десятки предложений и большое количество новых знакомств. Таков итог этой стратегической сессии. Но самое важное — это зачатки будущих добрых дел, которые совсем скоро, возможно, будут реализовываться на территории поселения района. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тоснинское телевидение, Тосна. Решать вопросы жителей – приоритетная задача главы администрации района Михаила Носова. Очередной прием прошел не по графику, а по мере поступления вопросов сразу после майских праздников. По вопросам предоставления земельных участков для размещения различных производственных объектов и складских помещений даны поручения направить информацию о свободных территориях промышленного назначения, а также связаться с инвеступолномоченным, чтобы в дальнейшем он разъяснил порядок предоставления участка. Вместе с главой администрации Федоровского Юлией Додоновой Михаил Носов обсудил вопрос граждан по присвоению лицевых счетов помещений в общежитии. В поселении еще раз проведут рабочее совещание, район окажет необходимое содействие в рамках своих полномочий. Предоставит жилое помещение маневренного фонда жительнице, в чьей квартире произошла аварийная ситуация. Разберутся с ее причинами, а пока создадут более комфортные условия для проживания. Все вопросы с приемов глава районной администрации всегда держит на личном контроле. Записаться можно по прямому телефону 8 813 61 223 51. Шесть отважных мужчин и одна смелая девушка теперь будут помогать контролировать порядок в нашем районе. Глава Тоснинского района Александр Канцерев, заместитель главы администрации Игорь Цай и заместитель главы Тоснинского поселения Евгений Рябов торжественно вручили удостоверение. Благодарю наших жителей за идейную организованность. Всегда готовы помогать, потому что мы работаем вместе, отметил Александр Канцерев. В Ленинградской области подвели итоги 4-го профессионального конкурса на Кубок губернатора «Лучший шеф-повар 47-го региона». Победу одержала команда Тоснинского района, в которую вошли Никита Григорьев, Михаил Лобачев и Егор Сирота. В финале соревнований им предстояло продемонстрировать не только виртуозную технику, но и бережное отношение к традициям русской кухни, а также к наследию коренных народов Ленинградской области. Оценивала участников профессиональное жюри, которое отметило безупречное исполнение и оригинальность блюд тоснинской сборной. В качестве награды победителям вручили памятный кубок губернатора, медали и дипломы. Кроме того, команда получила сертификат на 150 000 рублей для покупок на одном из ведущих маркетплейсов.

0: Вот и половина мая уже позади, лето на пороге. Будем надеяться, что удастся вдоволь насладиться солнцем и отдохнуть. А сейчас предлагаем вам на ближайшие 10 минут вернуться в апрель с помощью традиционного дайджеста основных событий в Тоснинском районе.
1: 2 апреля на базе Красноборского центра «Арных» две команды «Радищебицы» 5-й «Арсенал» продемонстрировались. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосны, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосна состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудес». 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за... Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики в Любанском центре образования состоялся чемпионат пилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный зайчиков, который объединил молодых людей и Серебряного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в туратурная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосна состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10 лей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. Будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи. Смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосна». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников – фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и песня «Как память жива». Это собрание дорожной карьерной техники на заводе «Тосна». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и песня «Как память жива». Это событие

0: предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район. В деревне Снегиревка будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район. В селе Колчаново по улицам Прибрежная и Новая заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водоочистных сооружений у деревни Слободка до

повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. Исланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также

0: Разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс». Всегда лучшее качество и креатив.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви да свободы, да хорошей погоды, остальное поделим.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
4: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго.

0: типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 2 апреля на базе Красноборского центра образования состоялся муниципальный этап слета дружин юных пожарных. Две команды Радищевец и 5-й Арсенал продемонстрировали серьезную подготовку и стремление к победе. 3 апреля в центре внимания сферы образования была гимназия номер 2 города Тосно, где в торжественной обстановке чествовали призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025-26 учебного года. В этот же день в Тоснинской районной детской библиотеке состоялся книжный мост «Время для встречи и чтения», организованный в рамках проекта Ленинградской областной детской библиотеки «Открытое чтение без границ. Россия-Беларусь». 4 апреля во Дворце культуры города Тосно состоялся ежегодный вокальный фестиваль инженерной школы «Семь нот». На сей раз он прошел под девизом «Школьные годы чудесные», объединив на одной сцене учеников всех возрастов. 5 апреля музыкой, ритмом и энергией в Тоснинский дворец культуры ворвалась уже любимая для многих тоснинская танцевальная весна. Десятки хореографических коллективов боролись за звание лучшего и заряжались положительными эмоциями. Также 5 апреля в Тоснинском городском парке прошла всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Перед стартом для всех желающих волонтеры-медики провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. В Любанском центре образования состоялся чемпионат Ленинградской области по гонкам на беспилотных воздушных судах. Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства пилотирования и управления дронами. 9 апреля в молодежном центре Тоснинского района состоялся пасхальный мастер-класс по созданию зайчиков, который объединил молодых людей и серебряных добровольцев благотворительного фонда «Единство добра». Кроме того, 9 апреля в Тоснинской центральной районной библиотеке прошла литературная встреча с символичным названием «Забвенью не подлежит», посвященная столетию со дня рождения выдающегося русского поэта Егора Александровича Исаева. В женской консультации города Тосно состоялся теплый душевный праздник, посвященный Дню беременных. Для будущих мам, ожидающих появления малышей, это событие стало подарком и возможностью провести время в уютной, почти домашней обстановке. 10 апреля

В апреле в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Проводилась она уже в 10-й раз. Испытать свои знания смогли более 400 родителей. Легенда, локомотив, крейсер и марафонщик – все эти и многие другие похвальные выражения, конечно же, о Вадиме Викторовиче Семенине, председателе районного совета ветеранов, по случаю 90-летия которого 10 апреля в Тоснинском ДК звучали громкие аплодисменты и теплые поздравления. В этот же день в нашем районе чествовали будущих защитников Отечества. Прошла традиционная спартакиада до призывной молодежи. Смотр сил, проверка на прочность и, конечно же, важный этап в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А в многофункциональном молодежном районном центре царила атмосфера истории и науки. Ведь там прошла масштабная интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. В торжественной обстановке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл запуск новой линейной дорожной карьерной техники на заводе «Тосно». Предприятие, ранее простаивавшее после ухода иностранного инвестора в 2022 году, вновь приступило к работе. 11 апреля во всем мире отмечается одна из самых скорбных и в то же время героических дат в истории человечества – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю в поселениях прошли памятные мероприятия. 12 апреля в Тоснинском дворце культуры состоялся открытый фестиваль военно-патриотической композиции и песня «Как память жива». Это событие объединило жителей поселений и гостей из Санкт-Петербурга. В городе Тосно 14 апреля прошла спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 15 апреля в райцентре состоялся летний фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных организаций. Это событие собрало более десятки активных школьников, которые продемонстрировали свою физическую подготовку. На базе районного детско-юношеского центра прошла выставка декоративно-прикладного творчества. Она стала центральным событием районного фестиваля «Молодые дарования». Также в Тосно состоялся муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа, дом твой, береги его». Собрали работы юных художников, чтобы через творчество выразить свое отношение к окружающему миру. 16 апреля в Малом зале Тоснинского ДК состоялся День призывника. Юноши, которым предстоит встать на защиту Родины, получили напутствие от старших товарищей, представителей власти и своих близких. В этот же день на базе гимназии номер 2 города Тосно прошла всероссийская конференция «Профильная траектория успеха. Формула предпринимателя завтрашнего дня». 17 апреля в Тоснинском ДК состоялась всероссийская ярмарка вакансий. Масштабное мероприятие собрало в райцентре десятки работодателей и сотни соискателей, желающих найти свое место на рынке труда. В этот же день в Тосно был муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». В инженерной школе собрались самые целеустремленные ребята, чтобы сразиться за звание лучших в баскетболе и настольном теннисе. В поселке Ульяновка прошел районный интеллектуальный брейн-ринг для молодежи. Мероприятие, посвященное истории Великой Отечественной войны, состоялось на базе театрально-культурного центра «Саблина». В этом году всероссийская акция «Библия-ночь» в нашем районе была вновь как праздник чтения и дружбы. Она объединила жителей поселений, став ярким событием для всех возрастов. Тема акции – «Единство народов – сила России», и она нашла отражение в каждой площадке. 18 апреля в Тосно состоялся традиционный военно-патриотический праздник «Пасхальный благовест». Несмотря на прохладную погоду, на территории бывшего городка аттракционов собралось большое количество жителей. 21 апреля на площадке спортивного клуба «Регион» в Тосно прошел первый районный смотр-конкурс строя и песни под названием «Патриот своей страны». В
поселке Ульяновка на территории уникального памятника природы «Саблинский» 21 апреля единственный в стране подземный геотеатр распахнул свои

верит для зрителей уникальной экспедиции в Левобережной пещере. 22 апреля в Тоснинском районе прошел первый муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Площадкой для соревнований стал Нурминский центр образования. В этот же день в Малом зале Тоснинского ДК состоялось памятное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В День Земли 22 апреля состоялось значимое испытание для юных натуралистов. На базе Тоснинского районного ДЮЦ прошел муниципальный этап конкурса проектных и исследовательских работ в области экологии и биологии. 23 апреля в Тоснинской районной библиотеке вновь было по-особому интересно и трепетно, ведь здесь отмечали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и стало торжеством слова, культуры и дружбы. В Тоснинской сельской библиотеке прошла межрегиональная сетевая акция «Обнимем мир добротой», объединившая людей разных возрастов и профессий. 23 и 24 апреля в бассейне «Лазурный» состоялось одно из самых ожидаемых событий весны – первенство Тоснинского района по плаванию «Золотая рыбка». 24 апреля в Тоснинском районе прошла всероссийская акция «Диктант Победы». Масштабное мероприятие, посвященное сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, объединило жителей по всей стране. В Тоснинском дворце культуры 24 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. В Большом концертном зале собрались те, кто ежедневно работает для населения. 25 апреля наш район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на всероссийский субботник. С утра на улицах городов и поселков, в парках и скверах появились сотни людей. Есть места, где время словно течет по-особенному. Там каждый уголок хранит ощущения, а стены помнят аплодисменты. В нашем районе одним из таких мест по праву считается театрально-культурный центр «Саблина», который 25 апреля отметил 75-летие. 25 и 26 апреля в Тосно на татами вышли сильнейшие дзюдоисты 47-го региона, чтобы определить лучших из лучших на первенстве Ленинградской области. В дождливое и прохладное воскресенье 26 апреля в Тосно прошли памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 28 апреля у деревни Коркино состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. В этот же день в районном центре собрались представители старшего поколения, чтобы в очередной раз поучаствовать в традиционной спартакиаде «За здоровый образ жизни». Также во вторник Тоснинский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленобласти. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студ весна». Помимо этого, 28 апреля в Нурме прошел районный этап военно-спортивной игры «Школа молодого бойца». Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тоснинского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях. Но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел.
стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера.

и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Радио ТОС на плюс 70,79 МГц.
1: Радио ТОС на плюс. С нами легче спится.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тосно Плюс». Идем в ногу со временем.

0: городе Тосно 22 часа.
1: Вы слушаете радио Тосно.

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Казахстан одобрил создание нового высшего консультативного органа страны – Народного совета. Он должен начать действовать уже с 1 июля. Как он будет организован и какие полномочия получит, смотрите сегодня на телеканале «Мир-24».

студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. В Казахстане могут создать единый центр IT-хабов тюркских государств. На неофициальном саммите организации этих стран с такой инициативой выступил Касым Жомарт Токаев. За международной встречей следил наш корреспондент Кирилл Потемкин. Кирилл, что стало основной темой? Мария Гуфранова, здравствуйте. В Казахстане могут создать единый центр IT-хабов тюркских государств. На неофициальном саммите организации этих стран с такой инициативой выступил Касым Жомарт Токаев. За международной встречей следил наш корреспондент Кирилл Потемкин. Кирилл, что стало основной темой?

бомбардировочного авиационного полка, который принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Церемония захоронения прошла с соответствующими почестями. Все желающие возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Труд поисковиков — живая нить, связывающая нас с поколением, отстоявшим свободу и мир —

0: Ради за здоровый образ жизни. Также во вторник Тоснинский ДК стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых этапов всероссийского конкурса «Студ весна». Школа молодого бойца. Проверка на прочность, где молодое поколение демонстрировало силу духа, выдержку и умение работать в команде. 29 и 30 апреля спортивный манеж Тоснинского районного ДЮЦ стал центром притяжения для юных любителей ЗОЖ. Ведь тут прошел муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников, президентские игры и первенство района по легкой атлетике. В апреле 2026-го весна всеми силами пыталась укрепиться на позициях, но все равно в 47-м регионе наблюдались температурные качели, дожди, снег и сильный ветер. Получилась относительно теплая середина месяца, а также холодная снежная третья декада. До рекордных значений 250-280 часов солнечного сияния апрель не дотянул, но отметку в 200 часов преодолел. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и по традиции желаю всем хорошего настроения и только добрых новостей.
1: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
2: Есть

Куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

берег пустует, рядом со мною кто-то танцует, мир однополярных холодных магнитов.

0: у КВН.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах но.

После дня полного цветов, разбросанных здесь и там, и на дорогах, которые пересекают тысячи направлений, наступает спокойная ночь, словно подарок.

скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь.

просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве. Самое лучшее в мире из женщин. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, в Каннах или в Ницце ласковый прибой, или в Подмосковье роща вдоль пригорка. Только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся,

Или в Подмосковье роща вдоль пригорка. Только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефонной голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Московый прибой или в Подмосковье роща вдоль пригорка. Только чтобы вместе были мы с тобой.

я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста так уныло сияет звезда над далекой чужой стороной, над твоей и моей судьбой. Мне бы быть звездой той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой.

Мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу? Я

все знали уже в начале, в толпе столкнувшись между зимы и